В Тюмени 7 часов утра. Ну что же, доброе утро всем. Здравствуйте. Шоу «Летние каникулы». Начинаем прямо сейчас. Устраивайтесь поудобнее. Начнем час музыкально вместе с Маршмеллоу и Portugal The Man Phoenix.

0: Спонсор шоу – застройщик «Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
1: Всем доброе утро. Здравствуйте. Антон Колев меня зовут. Ну что ж, начинаем новый день здесь, на Красной Армии. 6 августа сегодня. И, кажется, это четверг, потому что я четверг. Я, потому что, если честно, чуть-чуть потерялся в ходе дней на этой неделе. И, возможно, это как-то связано со сном. Я, кстати, провел собственное журналистское расследование и выяснил. Вот я вам вчера рассказывал, что в ночь с позавчера на вчера я безобразно вообще спал. Очень ужасно спал. Меня запараличило, как я это называю. Если вам знакомо понятие «сонный паралич», то вот, значит, парочку раз за ночь у меня случилось. Ну, вообще было как-то неспокойно я почему-то спал. Вот то проснулся, то заснул. И вчера на работе, поговорив с коллегами после эфира, я выяснил, что не у меня у одного такая история. Ну, я имею в виду и касаемо плохого сна. Также с соседями много с кем поговорил вчера. С друзьями, знакомыми и так далее. Да, у меня вчера был такой весьма насыщенный день разговоров. Как удаленных, так и офлайн. И многие выразили мнение, что да, в ночь позавчера на вчера был не самый спокойный сон. С чем это связано? Как вы думаете? Если есть какое-то мнение на этот счет, можете смело писать к нам max922300146. Интересно было бы его узнать. Вот, ну, что касается этой ночи, то вы знаете, я вообще как младенец. Я вчера, наверное, часов около 11 вечера, просто уже, да даже раньше, наверное, так сладенько спал. И настолько, что даже проснулся сегодня пораньше, поэтому чувствую себя вообще максимально бодро. Готов для вас здесь в ближайшие 3 часа отдаваться целиком и полностью. У меня есть, как правило, 3 составляющих. Это какие-то, значит, хиты нас с вами ожидают. Хиты со всей планеты, как наши любимые родненькие, так и зарубежные. Помимо этого, будут какие-то игры и подарки. Это все в обязательном порядке здесь состоится. Кстати говоря, напомню, что на этой неделе мы разыгрываем от застройщика «Зочи», создателей жилого квартала «Листопад», всякие прикольные гаджеты, Bluetooth-колонки и пауэрбанки. И сегодня есть возможность получить пауэрбанк от них. Каким образом, спросите вы? С 9 до 10 не пропусти игру, в которой я задам вопрос про жилой квартал «Листопад», и, ответив на этот вопрос верно, можно как раз таки пауэрбанк и получить. Но единственное, что я могу вам подсказать, так это то, что всю информацию о жилом квартале «Листопад» можно найти либо у них на сайте listopad72.ru, либо в группе во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn. Ищите, готовьтесь. А практика показывает, что вы готовитесь. Готовьтесь, узнавайте всю информацию. В очередной раз какой-то вопрос, повторюсь, про «Листопад» будет задан. Вот, так что, я думаю, вполне себе насыщенное время будем проводить. Новости нас тоже ожидают. Я, как правило, накануне вечером смотрю какие-нибудь интересные инфоповоды, которые можно вам сообщить и разогнать здесь для вас. Ну и новости тюменские тоже наверняка какие-то будут. Сейчас все посмотрим, сейчас все подготовим и пойдем дальше. Кстати говоря, пойти дальше я предлагаю и в текущий момент. Сия нас ожидает прямо сейчас со своей визитной карточкой под названием «Шанделье». Ловите.
0: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» — это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61-10-20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте нашей.

0: Я к вам с шокирующими новостями, но меня, по крайней мере, это сильно шокировало, но и в тот же момент позабавило. Вы помните мем про вот этого вечно грустного или скрывающего боль дедушку? Так вот, значит, этот дед из мема, который скрывающий боль, может стать президентом Венгрии. Об этом сообщают СМИ. Мужчина победил в национальном опросе в соцсетях, которые устроили после просьбы властей предложить им кандидатов. Так вышло, что 81-летний. 81-летний, их, конечно, не смущает, венгров. Андраш Арата, бывший электрик, тот самый дедушка из мема, набрал больше всего голосов, которые предложили в соцсетях. Досрочные выборы пройдут в Венгрии до 18 августа. Но это, конечно, будет интересно. Кого мы знаем в качестве президентов, ну, либо таких известных политиков? Помнится мне актер боевиков, да, который стал губернатором. Кто мне еще вспоминается? Комик вспоминается, и, ну, я не знаю, если еще и человек из мема станет президентом, куда катится эта планета? Мне кажется, люди такие просто, ну, вот эти соцсети, ну, что они делают? Люди просто по приколу такие, знаете, держите, вот вам дед из мема. Так, и ладно, еще от этого, от какого-то абсурда и сюрреализма давайте перейдем к тому, что может быть полезным. Может быть, это вас каким-то образом замотивирует. Удачу можно прокачать официально. Нейробиологи заявили, что удача — это не случайность, а результат работы мозга и привычек человека. Как любой навык, ее можно развить. Те, кого считают везунчиками, чаще замечают возможности, легче восстанавливаются после неудачи, быстрее принимают решения в меняющихся условиях. Все эти способности тренируемы. Тут есть несколько советов от ученых. Я не знаю, если хотите, я могу их озвучить, но они достаточно объемные. Хотите? Ладно, хорошо, озвучу. Смотрите, значит, сместите фокус с угроз на возможности. Вместо поиска проблем спрашивайте, какие есть возможности, какие возможности дает ситуация. Дальше. Тренируйте оптимизм по методу Мартина Селигмана. При неудаче проверьте доказательства негативной мысли, найдите альтернативное объяснение, оцените худший сценарий, составьте план действий. Дальше. Воспринимайте ошибки как опыт. О, это, кстати, очень полезный навык, который как будто бы с годами автоматически урабатывается. Но не у всех, конечно. Есть индивидуумы. Разрушайте рутину, меняйте маршруты, ходите на новые мероприятия и так далее. Общайтесь с людьми из других сфер. Расширяйте круг общения, помогайте без расчета. Искренняя помощь укрепляет связи и создает репутацию человека, которому хочется обращаться. Заботьтесь о мозге, что немаловажно, чтобы система поиска возможностей работала. Необходимо также спать 7-8 часов, гулять при дневном свете, заниматься аэробикой 3 раза в неделю по 30 минут и медитировать 10-15 минут в день. Это вот у меня ощущение, что это не нейробиологи, это Павел Дуров нам все, знаете ли, подсказывает. Сохраняйте баланс смелости и дисциплины. Открытость новому помогает в неопределенности, но там, где цена ошибки высока, нужны четкие правила и контроль. Так что я желаю всем удачи и стать удачливыми. Вот такой у меня итог этого моего посыла.
1: Все мы изначально.

0: Манхэттен, и у меня почему-то автоматически, не знаю почему, но всплывает строчка. Манхэттен, это где? Это далеко от Нью-Йорка, это в самом его центре. Если что, 7:20 в Тюмени, продолжаем двигаться далее. Перед тем, как продолжим, хочется напомнить, что у нас тут есть слушатель наш, Вадим, который нам каждое утро пишет, буквально вот, ну, около 7 часов утра, такая у него есть история, с пожеланием тюменцам чего-нибудь и своим каким-то наблюдением. Он нас, во-первых, всех, ну, своего рода поздравляет с пятницей, желает доброго утро и говорит, вчера наблюдал в окно, в детской из окна, как летают летучие мыши. Их было 3 штуки, это, если что, было в районе Гранд-квартала, и они, удивился тому, что летает. И еще подметил, что сегодня день грибника, поэтому всех любителей, которые любят собирать грибы, это так называемые любители тихой охоты, вам успешных находок и так далее. Полной корзины красивый грибочек, как он сказал. Что касается летучих мышей, Вадим, то да, примерно в это время у них начинается миграция, и они через Тюмень, вот плюс-минус в одно и то же время пролетают. Я даже статью читал хоть на этот счет пару лет назад, когда на дачу залетали эти милые достаточно животные. Вот, 7:21 в Тюмени, мы продолжаем далее. Этот час впереди нас с вами ожидает гороскоп. Новости, перед этим Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy.
1: Реклама. Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
2: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
7: «Секвойя парк» – веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии, в студии Виталий Панов. Виталий, доброго утра.
1: Доброе утро. В Тюменской области готовятся к ликвидации последствий большой воды. Как только появится возможность, будет проведена санитарная обработка домов и приусадебных участков, сообщил губернатор Александр Мор. Утилизацией мертвой рыбы займутся специализированные организации. Утилизировать рыбу будут в печах закрытого типа. Жители области могут сообщить о местах скопления мертвой рыбы с помощью чат-бота «Паводок Инфо» в МАКС. Информация будет направлена в профильные службы. Для этого нужно указать геолокацию, приложить фото и ставить контакт для связи. В Тюмени улицу Николая Чаплина расширят на участке от Мельникайте до развязки на Мариса Тереза. Работы, из-за которых под снос попал рынок Южный, планируют начать ориентировочно через 10 лет, рассказали в городской администрации. Сроки строительства определят, исходя из условий финансирования дорог. Несмотря на дальние перспективы начала работ, рынок Южный уже закрыли. В Тюмени новый пешеходный бульвар «Традиции» в районе Плеханово планируют полностью благоустроить к 2029 году. По всей протяженности бульвара будут располагаться зоны как для отдыха, так и для активных игр и занятий спортом. Часть из них уже открыта. На бульваре также есть общественные огороды. Грядки обустроили для резидентов ЖК «Домашний». Они могут выращивать зелень для салата, мяту, ягоды и цветы. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что, начнем гороскоп на сегодня, 6 августа. Овны. Овнам сегодня не стоит отказывать себе в симпатичных мелочах. Некоторые желания можно исполнять. Поверьте, это позволит двигаться дальше, но с очень хорошим настроением. Тельцы, вам сегодня стоит в первую очередь думать не о себе, а о самых близких людях. Им сейчас необходима ваша забота и поддержка. Близнецы. Близнецам не стоит действовать быстро. Далеко не все ваши решения будут выигрышными. Постарайтесь ко всему подходить с умом и крепким планом. Раки. Вам сегодня стоит думать и говорить об интересных, ярких, а не бытовых моментах. Чем больше будет позитивных эмоций, тем круче пройдет день. Львы. Сегодня львам стоит контролировать себя. Именно от вашего поведения зависит будущее, как финансовое, так и любовное. Всего одним действием или словом вы можете все разрушить. Девы. Сегодня вам не стоит уходить в раздумья о будущем. Лучше сконцентрироваться на насущном и настоящем. Возможно, вы поймете, как увеличить свой бюджет или покорить интересного человека. Весы. Сегодня у вас все будет развиваться быстро и классно, но с особо важными шагами лучше не спешить. Иногда стоит несколько раз подумать, прежде чем делать. Скорпионы. Сегодня вам далеко не все будет кристально понятно, поэтому не бойтесь спросить или уточнить. Это может стоить повышения или классных отношений в будущем. Стрельцы. Сегодня стрельцам стоит браться за рутинные дела, которые никак не отложить на завтра. Вы быстро с ними справитесь, и можно будет приступить к чему-то новому и интересному. Козероги. Сегодня козероги могут встретить на своем пути нужных людей, которые откроют им глаза на многие вещи. Водолеи. Сегодня водолеям стоит обратить внимание на быт и материальное положение. И первое, и второе. Желает лучшего. Рыбы. Сегодня рыбам стоит больше внимания уделять близким и любимым. Разговоры с ними и расслабят, и придадут сил на будущее.
2: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены. Это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас. Поможем выбрать квартиру мечты. 61 10 20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: если бы можно было вот так вот, знаете, взять группу «Моя Мишель», вот так вот прижать к себе, обнять посильнее и у себя дома жить оставить, я бы вообще с удовольствием бы всех вообще забрал, чтобы, ну, лишь бы слышать это вживую и постоянно. В своей искренней любви к группе «Моя Мишель» я признаюсь прямо сейчас. «На малиновой луне» называется этот хит. 7.35 Тюмени, мы с вами двигаемся далее. Кое-какие интересные локальные тюменские новости ожидают нас далее. Посмотрим, что у нас там происходит. Хотя мы и так все прекрасно знаем, но, может быть, есть и еще какие-то инфоповоды впереди. Перед этим группа «Серебро», «Не смотри», точнее, наоборот, «Смотри, но не трогай».
1: Прогноз погоды.
0: Тюмени плюс 17, облачно, днем до плюс 20, облачно, вечером облачно и плюс 18.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
8: 8.00. Пешком до садика и школы.
7: На работу в центр за 15 минут.
9: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
10: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
11: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Замените стекла в моей машине.
13: Какой у вас автомобиль?
12: Современный.
13: Конечно, заменим.
14: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
15: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
16: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
17: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
18: Гиядзе, вещанная сказка.
19: 51-87-37.
20: Категория 0+.
21: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-87.

0: 7:41, летние каникулы продолжаются. Далее говорил вам о локальных новостях, которые у нас здесь в Тюмени происходят. Ну и вот знаете, ну всем и так понятно, да, что люди обсуждают, о чем говорят и что, конечно же, наши СМИ публикуют. Но есть и другие новости, скажем так, немножко развлекательного характера, если позволите это таким образом назвать. Помните историю с тем, как, я не знаю, как это правильно назвать, искусственную овцу украли у одного из ресторанов? Или макетовцы, я, ну, не знаю, как это правильно сказать. В общем, было такое, что некий молодой человек, достигший совершеннолетия, я так понимаю, относительно недавно, ночью унес декоративную овцу от входа в кофейню на улице Максима Горького. К слову сказать, владельцы обратились с заявлением в полицию, потому что арт-объект этот стоит 37 тысяч рублей, а это, извините меня, не маленькие деньги. Во время расследования похититель вернул подарок владельцам, но отделаться одним неловким возвращением не вышло. Дело уже направили в суд. Но и я не знаю, тут, я так понимаю, мало того, что он вышел на связь с владельцем и вернул арт-объект, надеюсь, это каким-то, да, обстоятельством будет, не знаю каким, но и еще интересен факт, что заголовок к этой новости, тут написано следующее: «Тюменец украл овцу из кофейни, чтобы подарить другу». Я просто представляю, что у себя есть друг, но и вы в какой-то момент такой звонит и говорит: «Антоха, давай в гости к тебе приду, сейчас подарок для тебя есть», и приходит с огромной пластиковой овцой. Да, честно говоря, хочется, чтобы друзья были чуточку-чуточку такие, знаете, ну, сознательные, что ли, умные, более умные, например. Ну, у меня, по крайней мере, если вдруг такой друг меня слышит и надумает что-то такое совершать, не надо, я тебя прошу, пожалуйста, не делай этого. Просто не нужно такого делать. 7:43 в Тюмени, я надеюсь, что мы как можно меньше таких новостей будем встречать в нашем городе и, ну, как-то будем более бережно относиться к животным, пускай и пластиковым.
1: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: Another 54 Ultra на Красной Армии прямо сейчас. Talk to you. Вот так неспешно. Продолжаем далее это утро. Мало ли, вдруг, кто еще не осознал, 6 августа сегодня. Четверг, близится завершение рабочей недели, ну а у нас близится завершение часа. На подходе Санми и Синикл, также Артик Асти к нам заглянут. Но сперва лирик Don't Go Mad, не сходи с ума уже через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Такой он себе, конечно, неутешительный. Я думал, чуть теплее сегодня будет, но сегодня до плюс 20 днем, сейчас плюс 17 облачно, а к вечеру до плюс 18.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
1: Реклама.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
4: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
6: Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить. Пора действовать.
15: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание «Дом.рф.банк.ру» в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Тюмени, 8 часов утра. Продолжаем далее утро. Это шоу «Летние каникулы». Всем добро пожаловать. Мы начинаем новый час. И начнет его для нас мистер Мод. Мистер странно, конечно, звучит. Короче, Мод in the club.

0: утро, 8 часов и 4 минуты в Тюмени. Здравствуйте, я бы сразу сходу как раз таки хотел бы обратить ваше внимание на жилой квартал Листопад, потому что застройщик Зочи, который его строит, или достраивает уже, правильно будет сказать, приготовил для наших слушателей подарки на этой неделе. Это Bluetooth-колонки и пауэрбанки, которые можно забрать у нас, если вы хорошо, внимательно просмотрели всю информацию, которая есть у них на сайте и в их группе во ВКонтакте. Координаты по-прежнему те же. Листопад72.ру и vk.ru/листопад72tmn. Заходите, смотрите, готовьтесь. В следующем части у нас с вами будет розыгрыш пауэрбанка, поэтому не упустите свою возможность выиграть прикольный гаджет. Что касается этого часа, то здесь мы с вами в этом части сыграем в игру под названием «Прожарка». Это игра, в которой мы прожариваем, в кавычках, каких-то известных российских исполнителей либо исполнительниц. И если вы догадаетесь, о ком идет речь по трем таким шуточным фактам, то тогда есть все шансы получить сертификат на 1500 рублей в мастерскую «Мясо Согласия». Таков расклад на этот час. Помимо этого будут новости, будет гороскоп, так что ничего не пропустите. В самом ближайшем будущем посмотрим, что-нибудь поразгоняем, исходя из тех инфоповодов, которые есть в различных пабликах, новостных каналах и так далее. Все это уже скоро. Пока же всех еще раз приветствую, всем говорю доброго утра, отличного дня. Пусть этот день будет наполнен энергией и добром.
1: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» – это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61-10-20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

летние каникулы. Итак, несколько интересных новостей, которые можно обсудить, которыми можно будет поделиться с коллегами, которые можно будет рассказать им у кулера либо в вашем open space. Итак, что интересного я нашел? Ну, во-первых, для всех любителей грузинской кухни я хочу порекомендовать, может быть, или дать наводку, правильнее сказать, что в Иваново, да, в Иваново состоится чемпионат по поеданию хинкали в ближайшем будущем. Это будет 8 августа, у вас есть еще 2 дня, чтобы добраться до Иваново. Ресторан грузинской кухни заплатит 30 тысяч рублей тому, кто съест больше всех хинкали на городском фестивале. За 2-3 место также положен денежный приз. Что ж я могу сказать? Я вот, ну, честно говоря, чемпионатом по скоростному поеданию еды так себе отношусь. Во-первых, я бы никогда не смог на скорость есть. Хотя у меня однажды был случай. Ой, какой случай. Но не я, я был свидетелем. Мы как-то, значит, компанией друзей. Мы еще были студентами. Это было после, там, я не знаю, какого-то очередного нашего вот этого совместного времяпрепровождения, когда, знаете, с утра немножко у тебя не совсем ресурсное состояние, если вы понимаете, о чем я. И вот, значит, в одной из таких состояний мы просыпаемся с друзьями, и один из них говорит: слушайте, идет реклама одного известного бургера по телевизору с вот этой песенкой. И он говорит: я сейчас настолько голоден, что я бы, говорит, 10 таких съел. А второй мой друг ему говорит: да нет, ты не сможешь. Он говорит: да нет, смогу. Да нет, не сможешь. Он говорит: спорим. Они поспорили, по-моему, это год 2009, мне кажется, примерно был. Поспорили 1500 рублей, наверное, вот так вот. Он говорит: давай так, смотри, если ты, говорит, съедаешь эти 10 бургеров, за сколько, говорит, тебе надо времени? Он говорит: да я настолько голоден, я за полчаса съем. Он говорит: нет, давай так, у тебя будет час времени, съешь за час 10 бургеров, я их тебе все оплачиваю, и вот тебе еще 1500 сверху. Тогда это для нас были достаточно серьезные деньги, но просто он настолько был уверен в своей победе, друг, который топил против того, чтобы съесть 10 бургеров, что он готов был на эти риски. Он говорит: вообще без проблем, давай. В общем, история закончилась тем, что Женя, который собирался есть бургеры, он съел всего лишь 3, по-моему, или 3,5, и ему стало плохо. Вот, ну и по условиям, соответственно, было так, что тогда он сам себе эти 10 бургеров и оплачивает. Надо было видеть лицо человека, который тогда стоял на кассе, которому заказали одновременно вот, ну, вот 10 бургеров. Двое молодых людей. Да, это, конечно, странно было. Так вот, я ко всем этим чемпионатам отношусь так себе, но, опять-таки, хинкали. Я тут порой, бывает, в воскресенье 3 съем, и у меня потом ощущение, будто мне на неделю хватило. Так что не знаю. Еще одна интересная новость к нам от наших азиатских партнеров прилетела. Там некая богатая китаянка, это сейчас девочки, вот которые любят, типа там, не знаю, Сашу Петрова, Прилучного и так далее. Смотрите, как нужно делать. Некая богатая китаянка профинансировала драму, фильм, чтобы получить главную роль и зацеловать любимого актера. Она полностью оплатила съемки и сама выбрала актера на мужскую роль, а себя сделала его возлюбленной. Женщина хотела, чтобы во всех сериях было более 60 сцен с их поцелуями. В итоге стриминговый сервис вырезал более 20 интимных сцен. Это разозлило женщину, отказалась выплачивать съемочной группе часть гонорара и лишила их 30 тысяч юаней, это около 350 тысяч рублей. План, честно говоря, надежный, как швейцарские часы. Девочки, я говорю, если вы имеете денежки и хотите побыть в кадре с тем же Прилучным, пожалуйста, вот вам рабочий способ. Ну как рабочий? Рабочий наполовину получается.

0: Слушайте, что-то разошлись в хорошем смысле этого слова. Этот диджей-дуэт Филатов энд Кэрос. И посмотрите, тут теперь еще и потихонечку они начинают фиты делать, тоже с популярными исполнителями. В данном случае это был СТ. «Там, где рассвет». Прикольный хит, прикольно, честно говоря. Но ждем от ребят новых работ. У них и вокалистка с вокалистом мощные теперь появились. Ну вот еще и звезды тоже принимают участие, коллаборируются и так далее. 8.19 в Тюмени. Ведем далее. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш. Сертификат на 1500 рублей в мастерскую «Мясо Согласия». До этого гороскоп. Перед этим новости. Еще ранее хит, который мне лично очень импонирует. «Медуза» и Генри Кэмомайл. «Don't wanna go home». Уже скоро.
1: Реклама.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 8 августа на парковке ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл». Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании «Глобал Тюнинг». Суббота, 8 августа, «Тюмень-Сити-Молл». Будет очень громко.
6: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется пауза. Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556% до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
9: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
10: Гиадзе, вещанная сказка.
9: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-37.

0: Выпуск новостей на Красноармии в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. Роспотребнадзор продолжает ежедневный мониторинг качества питьевой воды в Тюмени. Как сообщили в региональном управлении, вода в резервуарах чистой воды в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности, в том числе по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим. Сохраняется несоответствие питьевой воды с метелевских водоочистных сооружений по органолептическим показателям, запах, привкус. Водоканал продолжает гиперхлорирование. В Тюмени со следующего года стоимость проезда в автобусах может подняться до 50 рублей. Об этом сообщает издание «Дикий.ру» со ссылкой на мэрию. По словам властей, этот вопрос пока прорабатывается. Повышение объясняют плановым обновлением подвижного состава у перевозчиков, а также изменением индекса потребительских цен. В Тюмени на Народной появится падл-центр. В будущем он станет самой крупной площадкой в Уральском округе. Новый спорткомплекс появится рядом с теннисным центром «Лидер». Они будут соединены надземным переходом. Центр станет мультиспортивной площадкой. Кроме 16 кортов для падл-тенниса, здесь оборудуют поля для бадминтона, корты для пиклбола, площадки для баскетбола и пляжного волейбола, залы для бильярда, настольного тенниса, дартса и компьютерный клуб. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 6 августа. Итак, поехали, Овны. Вам сегодня не стоит отказывать себе в симпатичных мелочах. Некоторые желания можно исполнять. Поверьте, это позволит двигаться дальше, но с очень хорошим настроением. Тельцы, сегодня вам стоит в первую очередь думать не о себе, а о самых близких людях. Им сейчас необходима ваша забота и поддержка. Близнецы, вам не стоит действовать быстро. Далеко не все ваши решения будут выигрышными.

0: Спаситель. Уточнить это может стоить повышения или классных отношений в будущем. Стрельцы. Сегодня стрельцам стоит браться за рутинные дела, которые никак не отложить на завтра. Вы быстро с ними управитесь и можно будет приступить к чему-то интересному. Козероги. Сегодня козероги могут встретить на своем пути нужных людей, которые откроют вам глаза на многие вещи. Водолеи. Водолеям стоит обратить внимание на быт и материальное положение. Первое и второе желает лучшего. Постройте план А и план Б, чтобы в будущем все точно пришло в норму. Рыбы. Сегодня рыбам стоит больше внимания уделить близким и любимым. Разговоры с ними и расслабят, и придадут вам сил на будущее.
1: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены. Это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас. Поможем выбрать квартиру мечты. 61 10 20 или «Листопад 72». Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: над For You. Ну а мы тем временем приступаем с вами к розыгрышу сертификата на 1500 рублей в мастерскую «Мясо Согласия». Вот каким образом мы поступим. Намечается игра под названием «Прожарка». Если хочешь принять в ней участие, то все, что тебе нужно сделать, это незамедлительно позвонить к нам сюда, в студию Красной Армии, 68-104-6. Мне нужен один игрок. Звоните скорее, 68-104-6. Сыграем через несколько минут.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени плюс 18 и облачно с прояснениями. Днем плюс 20, вечером плюс 18 и тоже облачно.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских «Мясо Согласия». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские «Мясо Согласия». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласия.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: «Сладимся».
1: И сегодня побороться за подарок от мастерской «Мясо Согласия» у нас планирует Александр. Саш, доброго утра.
2: Доброе утро.
1: Так, ты вообще как, любитель мяса?
2: Да.
1: Да, а вот, ну, какая прожарка тебя больше привлекает? Степень.
2: Полная прожарка.
1: Полная прожарка, ничего себе. То есть надо вот прям, чтобы well done, и все, тогда все в порядке.
2: Да, и на мангале желательно.
1: И на мангале желательно. Слушай, это, конечно, немножко странно будет звучать, но именно сейчас такой вот well done прожаркой мы займемся в отношении одного из российских известных исполнителей. Мы прожарим, конечно же, в кавычках, одного паренька. Я думаю, что всем прекрасно он известен. Твоя задача догадаться, о ком идет речь, и свой вариант ответа в конце, по итогам того, как я озвучу какие-то вот эти вот шуточные факты о нем, сказать, кто же это. Ты готов?
2: Думаю, да.
1: Готов. Мы желаем тебе удачи. Как я всегда подчеркиваю, люди, которые тебя слушают сейчас, волнуются за тебя и переживают не меньше, чем я за тебя переживаю. Итак, поехали. Этот парень пришел в индустрию так рано, что к своему 20-летию уже может писать мемуары «Как я собрал лужники». Он выглядит как человек, у которого по-любому в райдере есть что-то типа сока с трубочкой и телевизор с последним сезоном смешариков. А еще он единственный человек, который выглядит так, будто его нарисовали фанатки аниме по заказу Первого канала. Ну и такой дополнительный факт, вообще, когда он выходит на сцену и поет на сцене с кем-то из взрослых артистов, то выглядит как сын, которого взяли на корпоратив. Кто же это, Саш?
2: У меня два варианта.
1: Так.
2: Может, вот Даня Милохин.
1: Так. И известный российский исполнитель, да, ты думаешь?
2: А, ну, либо Ваня Дмитриенко.
1: Ну вот, выбирая из двух этих людей, вот кому твое сердечко лежит?
2: Наверное, Ваня Дмитриенко.
1: Ну, конечно, Ваня Дмитриенко. Конечно же. Какой Даня Милохин, которого не слышно и не видно, и, может быть, оно и хорошо даже, не знаю. Поздравляем тебя с победой, да, действительно, это Ваня Дмитриенко, который сейчас собрал относительно недавно, вот, лужники, 70 тысяч человек в 20 лет и поставил рекорд как самый молодой артист отечественный, который такого успеха добился. Что ж, поздравляю тебя, Саш, с победой. Подарок достается тебе. Напомню, сертификат на 1500 рублей мастерскую «Мясо Согласия», так что заранее тебе приятного аппетита и всего хорошего. Счастливо, пока.
2: Пока.
1: Да, ну а еще завтра мы успеем кого-нибудь тоже прожарить, и результатом этой прожарки станет тот факт, что кто-то из вас также получит сертификат на 1500 рублей мастерскую «Мясо Согласия». Не пропустите в это же время.
0: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских «Мясо Согласия». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские «Мясо Согласия». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласия.ск.ру или в ближайшем магазине «Согласие».

0: Я все думаю, вот чем мне напоминает этот трек кого-то, вот, точнее, даже кого он мне напоминает, ничем, а почему и кого напоминает. Это только что были, если что, группа Temper City, трек, который называется Self-Aware, и я наконец-то нашел в моей голове вот этот маленький человечек, побежал по всем этим картотекам музыкальным, откопал нужную папку, и мне сильно по звучанию это напоминает 21 Pilots, какой-то из треков, я уж не помню точно какой, или Stressed Out, или что-то такое, но прям сильно напоминает, и, честно говоря, мы не знаем, куда дальше двинется творчество группы Temper City, но вот этот вот дебютный хит, благодаря которому они и завирусились сначала в ТикТоке, а потом и в других платформах, он в целом звучит вполне себе неплохо. И свой какой-то, конечно, определенно стиль есть. Но некая схожесть 21 Pilots все-таки присутствует. Я знаю, есть человек, который, возможно, меня сейчас слушает, с которым у нас периодически возникают дискуссии на тему похожести тех или иных треков. Виктория, необходимо ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в Макс. 8.49, тем не менее, уже в Тюмени. Идем далее. Впереди нас с вами ожидает к финалу часа Зейн. Послушаем Die For Me. До этого Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Строительная компания Зодчий строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 61 10 20. Специализированный застройщик PSF «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Реклама.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знанием начинается с комфорта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-17.

9:00 в Тюмени. Ну что, врываемся в третий час утреннего шоу «Летние каникулы» с двух ног. Или с одной, но... Странно это, конечно, если вы понимаете, о чем я. Но кто-то активнее, кто-то меньше. Ладно, все, закопал себя.

0: Спонсор шоу – застройщик «Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
1: 9 часов и 4 минуты уже. Итак, продолжается далее шоу «Летние каникулы», час номер 3. Открываем. Здравствуйте еще раз всем, тем, кто к нам недавно присоединился. Кто к нам недавно присоединился. Какой-то Югослав в эфире ненадолго из меня вылез. Ну что ж, 9 часов, повторюсь, и уже 5 минут. Мы продолжаем далее. И этот час ознаменован тем, что мы разыграем пауэрбанк от застройщика «Зодчий», авторов и создателей жилого квартала «Листопад». Я не устану повторять на протяжении этой недели, что мы разыгрываем здесь каждый день крутые гаджеты, пауэрбанки, блютуз-колонки. Сегодня как раз-таки очередь пауэрбанка настала. Что нужно сделать для того, чтобы в подобной истории поучаствовать и в игре победить? Вам необходимо заходить на сайт listopad72.ru или к ним в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn и посмотреть всю вот прям информацию про жилой квартал «Листопад». Это вам пригодится для того, чтобы выиграть в той самой игре, потому что я в ней буду задавать вопрос как раз-таки про жилой квартал «Листопад». Желаю всем удачи. Также, помимо этого, нас с вами ожидают гороскопы, новости. Ну и в ближайшем будущем посмотрим, что там обсуждают активно сейчас в сети. Какие есть интересные, порой, может быть, кринжовые новости. Все это сразу после «Леди Гаги» и «Даучи» с треком «Runway». Они спешат к нам. Погнали.
0: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» — это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61-10-20. Или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте.

что вот буквально сбегал быстренько, пока трек играл, на вот эту вот инфогрядку, чтобы, ну, лето же пошел за плодами, так сказать, на инфогрядку и насобирал нам с вами новостей на этой инфогрядке. Что хочется вам рассказать? Давайте-ка пробежимся. Я тут с утра уже некоторые новости рассказывал. Не знаю, стоит повторяться или нет, но давайте о том, что удалось найти вот только что. Никогда не было, и вот опять хочется сказать перед этим, как я озвучу эту историю. Мужик потребовал с девушки деньги за еду. После свидания он написал ей и попросил перевести 1500 рублей за ужин. Он объяснил, что она снимает квартиру за 120 тысяч, а у него копейка рубль бережет. Я не знаю, честно говоря, но как будто бы... Вот мне кажется, давайте так. Я всегда сторонник того, что рот людям дан для того, чтобы разговаривать и принимать еду, да? Ну и вот разговор — это как раз-таки то самое, что стоит затеять перед тем, как отправиться на свидание с незнакомым человеком, и объяснить сразу принципы, расставить границы и так далее. Если вы не планируете платить за человека или, ну, угощать его и так далее, то нужно, наверное, об этом заранее позаботиться и сказать об этом. А не как после прийти уже домой и либо там на следующий день, либо же этот же вечер написать, что ага, вот смотри, если что, то скидывай. Вот, ну что за времена, что за люди, о нравы. Еще одна новость такой, одной строкой буквально. Вы видели, нет? Вчера по многим пабликам пролетела новость о том, что Cartier выпустили официальные нарды. Я не знаю, это нейросеть или нет, но выглядит вполне себе по-настоящему. Вы понимаете, что слово нарды и Cartier в одном предложении вообще в принципе стоять не могут? Это, ну, как-то странно вообще. Цена соответствующая. 14 100 долларов, это чуть более 1 миллиона рублей. Так что, я не знаю, если вдруг вы настолько сильно не знаете, как понтануться, то покупайте нарды от Cartier и не играйте в них еще, потому что, ну, мне кажется, у меня друга есть нарды лежат, он их тоже купил, какие-то там красивые, резные, 15-20 отдал и ни разу не играл в них. Зачем они, не понимаю, тем более от Cartier за 1 000 000 рублей. Да, еще одна интересная новость для всех любителей тату, кто хотел сделать тату, но боялся. Пару дней назад появилась вот такая новость, что безболезненные тату теперь есть. И это не переводные какие-то тату, нет, стартап компании CypherX представил технологию Microdot Tattoos. Она позволяет наносить на кожу постоянные татуировки без боли и без крови. Процедура занимает около 15 минут. Для переноса рисунка используется специальный пластырь, который сам загоняет краску под кожу. После пластыря ничего не болит, татуировка не требует долгого заживления. Пока что на выбор доступны небольшие эскизы, примерно, ну вот, с половинку, может быть, или четвертинку спичечного коробка, плюс-минус. Каждый из которых стоит около 5,5 тысяч рублей, но это если наши деньги приводить. И пойдет ли дальше эта технология или нет, но вообще, кажется, стартап интересный, хотя я, если честно, еще до конца своей жизни, это, знаете, вот тот человек, который такой, да все, пойду сделаю, да нет, наверное, не надо оно мне.

0: Называется «Поле 919». В Тюмени впереди нас с вами ожидает возможность выиграть пауэрбанк от застройщика «Зочи», жилой квартал «Листопад». Но перед этим гороскоп, новости. Еще ранее Тим Пал и Дженни Дракула уже через 3,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 19 градусов, на улице облачно, днем плюс 20, вечером плюс 18 и без осадков.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! «Аквапарк Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
1: Реклама.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
8: Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
10: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте «Наш дом.рф».

0: Настало время для выпуска новостей на Красной Армии. В студии с нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В июле в Тюменской области удалось снизить аварийность на дорогах по трем основным показателям – число ДТП, погибших и раненых в них людей. Об этом сообщил начальник регионального управления госавтоинспекции Андрей Миллер. В числе дорожных рисков августа он назвал рост ДТП на федеральных автодорогах, в первую очередь на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, по которой жители северных регионов будут возвращаться из летних отпусков. Контроль ДПС на федеральных автодорогах будет усилен. Также пройдут профилактические рейды у пешеходных переходов перед началом нового учебного года. В Тюмени открыли обновленный переход между детским и взрослым корпусами областной клинической больницы номер 2. Проход капитально отремонтировали при поддержке благотворительного фонда «Лаки» и социально ответственного бизнеса, пишет издание «Тюменская область сегодня». Переход протяженностью 250 метров используется пациентами ежедневно. По нему перевозят детей после операции и реанимации, а также сопровождают на диагностику и процедуры во взрослом корпусе. В Тюмени в превращение Мельникайте в магистраль непрерывного движения вложат порядка 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Самыми затратными проектами станут две развязки и продление улицы до Щербакова. До 2040 года на Мельникайте планируют построить 4 надземных и 3 подземных перехода. Они появятся в районе домов номер 4 и 10 улиц Жигулевской, Харьковской, Котовского, Рижской и Таймырской. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Тельцы, вам стоит в первую очередь думать не о себе сегодня, а о самых близких людях. Им сейчас необходима ваша забота и поддержка. Близнецы, сегодня близнецам не стоит действовать быстро. Далеко не все ваши решения будут выигрышными. Постарайтесь ко всему подходить с умом и крепким планом. Раки, вам сегодня стоит думать и говорить об интересных, ярких, а не бытовых моментах. Чем больше будет позитивных эмоций, тем круче пройдет этот день. Львы, сегодня львам стоит контролировать себя. Именно от вашего поведения зависит будущее, как финансовое, так и любовное. Девы, сегодня девам не стоит уходить в раздумья о будущем. Лучше сконцентрироваться на насущном и настоящем. Возможно, вы поймете, как увеличить свой бюджет или покорить интересного человека. Весы, сегодня у весов все будет развиваться быстро и классно, но с особо важными шагами лучше не спешить. Иногда стоит несколько раз подумать, прежде чем делать. Скорпионы, вам сегодня далеко не все будет кристально понятно, поэтому не бойтесь спросить или уточнить. Это может стоить повышения или классных отношений в будущем. Стрельцы, вам сегодня стоит браться за рутинные дела, которые никак не отложить на завтра. Вы быстро с ними управитесь и можно будет приступить к чему-то интересному. Козероги. Козероги сегодня могут встретить на своем пути нужных людей, которые откроют им глаза на многие вещи. Прислушивайтесь тому, что говорят окружающие. Это может быть откровенным. Водолеи. Вам сегодня стоит обратить внимание на быт и материальное положение. И первое, и второе желает лучшего. Рыбы сегодня. Рыбам стоит больше внимания уделить близким и любимым. Разговоры с ними и расслабят, и придадут сил на будущее. Только отплатите им заботы и эмпатии. Это очень и очень важно.
1: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены. Это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас. Поможем выбрать квартиру мечты. 61-10-20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСР «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

это круто, когда рядом с тобой есть человек, рядом с которым замедляется время. Именно об этом нам ретранслирует группа «Градусы». Да и, впрочем, я с этим мнением согласен. «На ресницах» называется этот хит. 9 часов 35 минут. Ну что, настало время разыграть пауэрбанк от застройщика «Зочи», жилой квартал «Листопад». Если вы хотите принять участие в нашей вот-вот игре, которая вот-вот начнется, то... Вот-вот игра, которая вот-вот начнется. То берите ваши смартфоны в руки, открывайте «Макс» 922-300-1046. Вот координаты, по которым можно написать «Красной армии». И я сегодня продолжу задавать вопросы про

0: жилой квартал «Листопад». Всю информацию о нем можно, кстати, найти на сайте listopad72.ru или в группе во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn. Посмотрите, все там. Ну а вопрос мой сегодня касается того, из какого материала построены дома в жилом квартале «Листопад» от застройщика «Зодчий». Пишите в МАКС 922-300-1046. Подведем итоги после Мартина Гаррикса и его совместной работы с Мадонной «Bizarre».
1: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
4: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
5: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
7: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
10: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go, it comes back.

0: Спонсор шоу – застройщик «Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
1: Ну что, мы начинаем разыгрывать Powerbank здесь от застройщика «Зодчий». Жилой квартал «Листопад». Чуть ранее прозвучал вопрос от меня. Мы сегодня все вопросы задаем о жилом квартале «Листопад». И на связи с нами есть Денис. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Денис – тот самый человек, который вот молниеносно тоже ответил на вопрос. Вопрос мой был о том, из чего, из какого материала построены дома в жилом квартале «Листопад» от застройщика «Зодчий». И вот, ну вот я даже практически, мне кажется, вот только договорил, и все, и прилетает мне ответ от Дениса, и ответ этот был...
2: Кирпич.
1: Кирпич, максимально уверенно, спокойно, говорит нам Денис. И оказывается, прав. Да, действительно, это верный ответ. Денис, я у тебя хочу спросить, ты как к этой игре тоже готовился? Ты вот прям заходил, изучал информацию или где-то тебе интуиция подсказала?
2: Подсказал рекламный блок.
1: Подсказал рекламный блок. Вот видишь, как попали в нужного человечка. Ну что ж, я поздравляю тебя с победой. Желаю тебе отличного дня. Ждем к нам за подарком. Тебе, напомню, достается Powerbank. Хорошего тебе настроения. Счастливо.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Ну, а мы отправляемся далее. И напомню, завтра еще есть возможность выиграть Bluetooth-колонку. Не пропустите. Примерно в это же время можно получить приятный гаджет от застройщика «Зодчий».
0: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: это Snoop Dogg из Pussycat Dolls. Pussycat Dolls, конечно же. Buttons. О, у меня немножечко щечки покраснели, простите. 9.50, Тюмени, двигаем далее. Впереди нас с вами к финалу часа ожидает певица Рэй с треком Where's My Husband, до этого Егор Крид, Артика, а также новый хит от Мерк и Кремонта Падрино.
1: Реклама.
2: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
5: А другие?
6: А другие? Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: которая волнует певицу Рэй. Основной вопрос в ее песенке: где же мой муж, where is my husband? Именно так называется работа, которая в финале шоу «Летние каникулы» звучит у нас здесь. Ну и далее человек, который тоже любит вопросы задавать. Возможно, один из них прозвучит сейчас, не знаю. Это Даша Русакова. Даш, привет.
1: Да, привет, Антон. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь мечтал сыграть в сериале каком-нибудь?
2: Да.
1: Или в фильме?
2: Да.
1: Ну вот, есть возможность использовать твою внешность без твоего участия.
2: Это как?
1: Это в Китае. Вот есть целые платформы, где ты можешь разместить свое лицо и дать согласие на то, чтобы с помощью нейронки сгенерировали тебя в какой-нибудь дораму.
2: А показывать-то там, в Китае будут?
1: Да-да-да.
2: Ой, вообще, с кайфом я.
1: Можно,
2: стать звездой можно китайского телевидения.
1: Можно позориться, да, и никто об этом не узнает из своих.
2: Вообще без проблем. Слушай, все, я пошел прорабатывать эту идею. Счастливо, пока.
1: Пока. 10 утра в Тюмени. Над плейлистом этого музыкального часа я тоже поработала. Впереди Кэт Сай и Габриэла. Прямо сейчас Later Dance. Делай громче.

похоже на какой-то сюр. Например, жители Китая начали продавать права на собственный облик авторам микродрам. В последнее время кинематографисты вместо актеров используют и артистов, но они выглядят однообразно, и индустрия тогда нашла решение. Теперь в Китае есть платформы, где желающие могут разместить свои фотки и разрешить за оплату использовать их для создания героев сериалов либо рекламы. Потом, видимо, лет через 10 эти люди будут пытаться объяснить своим детям, что они делают в рекламе какого-нибудь сомнительного товара.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. В середине дня температура воздуха поднимется до плюс 21. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Если честно, этот хаос не покидает мои наушники, и делюсь им с тобой.

0: Реклама.
1: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от Люси Чеботина и «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: Меньше 2 минут и полная версия будет у тебя. Дождись обязательно.
3: Реклама.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзерщанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
8: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 40.

На Красной Армии привет из прошлого от Jay-Z и Linkin Park. Тема называется «Нампа». Далее в эфире появятся ребята из новой, скажем так, музыкальной школы. И, кстати, ты можешь послушать их с помощью умной колонки. Для этого скажи Алисе или Марусе, включи радио «Красная Армия». Девчонки знают эту команду, и тогда наш фирменный вайбик будет царить и у тебя дома. Ну а что же прозвучит далее? Это хайповый трек «Экспонат» от Мии Бойки. Он нещадно вирусится в соцсетях благодаря своему тексту. Послушаем сразу после прорывного трека «Магнетик» от норвежцев Бауза на Красной Армии. Делай громче!

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс Артемини плюс 21, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Далее вечером плюс 18, осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: В мире танцевальной музыки это настоящая жемчужина. Проект «Ибен Хэллоу». Вот так красиво продолжим этот день. Оставайся рядом.
7: Реклама.
8: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
9: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
8: Кто? Горыныч?
9: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
8: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
10: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
11: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в «Согласие» и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
6: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

11 утра в Тюмени. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь вкусно подкрепиться за наш счет. Ну а пока давай поглощать крутую музыку DJ Smash и Эйнотер прямо сейчас.

Красная армия, группа «Моя Мишель» с порцией романтики. Тема называлась «На малиновой луне». Ну а что касается более, скажем так, материальных порций, более того, порций съестных, как и обещала, рассказываю, как ты можешь за наш счет вкусно подкрепиться. Для этого выполни задание ведущего в программе «Плюс Вайп». Она начнется в 12 часов, и получи сертификат в гастрокафе «Василек». Вот так все просто. Пока же, погнали решать рабочие вопросики. Музыкальное сопровождение я, конечно же, обеспечу. Ольгу Серябкину и Брутто послушаем с большущим хитом «Светофоры» сразу после Карлиты и Софи Таке «Манхэттен» на Красной армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени +21, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Далее вечером до +18, осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией весь август с 10 до 22 без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составят короли танцевальной музыки. Это Дэвид Гетта и Майк Познер с темой «I went back to Ibiza». А еще встретим Таню Завроцкую со свежей афишей Тюмени. Не пропусти!
5: Реклама.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+.
10: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
11: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы» дарим Bluetooth-колонки, пауэрбанки, а также сертификат на мясо. Не пропусти!
12: Шоу «Летние каникулы».
13: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на четверг и пятницу. В эти два дня будет много интересных мероприятий, но начинаем мы, как обычно, с кинопремьер. С 6 августа в прокате приключенческая сказка «Последний богатырь» Колобок. На этот раз Колобок решает переписать собственную судьбу и случайно становится напарником скромного пекаря Тихона. Впереди Белогорье, приключения и главный замес года 6+. В тот же день в кинотеатрах стартует фантастическая комедия «Смешарики сквозь вселенные». Крош и Ежик находят необычное устройство и оказываются в игре о будущем. Теперь они обычные дети на космическом корабле, летящем к Марсу. Когда же выясняется, что это вовсе не игра, начинается настоящее межпланетное приключение 6+. Если к вечеру вам захочется более взрослого юмора, то в 20:00 в Доме печати начнется чилл-шоу. 4 комика располагаются на диванах, обсуждают новости и истории жизни и превращают обычный разговор в импровизационное шоу. Специальный гость выпуска Кирилл Андреев, 18+. Также в 20:00, но уже в Бруклин Боул на Тимофея Чаркова 60 с сольным стендапом выступит Заур Туганов, резидент стендап на ТНТ и победитель проекта «Звезды», 18+. До 8 августа в часы работы экодомов «Кристалл» и «Ситимол» проходит замурчательная неделя ко Всемирному дню кошек. Здесь можно смастерить игрушки и когтеточки, сделать кошачьи ушки и маски и заодно разобраться, почему мурчание так хорошо поднимает настроение. Можно приходить всей семьей, особенно если дома уже есть тот, кто считает вашу квартиру своей, а вас лишь гостями, которые постоянно должны ему еду и не только. 0+. Завтра в 19:00 в ДК «Железнодорожник» Наталья Краснова представит новую стендап-программу «10 заповедей тети Наташи». Наталья честно предупреждает, программа у нее новая, а сама Краснова уже нет. И именно поэтому ей есть что нам рассказать. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Для тех, кто участвовал в лототроне на параде красных машин, не переключайся.
1: Реклама.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
4: Застройщик ООО «ЗАИС по недвижимости». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассе города. Категория 16+.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
9: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
9: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+, веропыту.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Life Into Me от Алока и Халида. Мы со всех ног мчимся к пятнице. Конечно же, мы ее очень ждем. Ну, а если ты была на параде красных машин и опускала в лототрон свой билет или опускал, то обязательно подключайся к стриму в сообществе «Красная армия» завтра в 14 часов. Ровно будут приятные обещанные подарки. Ну и, конечно же, если хочешь, если соскучился, соскучилась по нашим ведущим в онлайн-режиме, то тоже подключайся. Завтра в 14.00 будет однозначно по-домашнему мило и по-красноармейскому задорно. Далее будем слушать Келвина Харриса и Джези «Satisfy». Этот роскошный дуэт появится здесь после еще одного тандема. Это Мальбек и Сюзанна. «Гипнозы» на красной.

0: Реклама.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис замена-масла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена-масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Вайп.
7: На Красной Армии.
8: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
6: Плюс вайп.
7: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Знаешь, говорят, что обед должен быть самым плотным приемом пищи. Так вот, у нас тут плотненько и музыка, и подарки, и, конечно же, настроение. Так что оставайся рядом.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Привет-привет, как там твой обед, либо перерыв? Я надеюсь, что ты обязательно его сделаешь, потому что в ближайший час, ну, лучше бы так, повнимательнее слушать эфир, потому что это может тебе принести крутые подарки, крутые призы. Например, сертификат в барбершоп «Мужики Про», либо сертификат в гастрокафе белорусской кухни «Василек», что тебе больше по вкусу, выбирай, выполняй задание ведущего, ну и записывай наш номер 8-922-300-104-6, чтобы быть на связи в Телеграме либо в Максе. Участвовать в розыгрышах весьма просто. Я буквально через несколько минут озвучу вопрос. Тебе нужно будет прислать ответ, свой вариант ответа. Потом я тебе позвоню, мы с тобой поболтаем в прямом эфире. Ну, собственно, и все. Затем приходи за подарком. Вот так вот у нас все просто. Ну, а что же касается съестного, у меня здесь я запаслась печеньками с, как это называется, семечками, но печеньки выдавали себя за печеньки, а это нам на самом деле казинаки. Такая вот история. Стоят, конечно же, они в 3 раза дороже казинаков. Ну ладно, будем двигаться далее. Я сильнее этого.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

про то самое место, в которое нужно наведаться, если тебе важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис у, естественно, профессиональных мастеров. Вот это все про мужики про, причем качество говорит само за себя. В Тюмени пока что только один филиал, ну а вообще более чем в 20 городах России развивается эта сеть.

0: детства и многие другие. Вопрос будет очень простой. Сколько режиссеру сегодня исполняется лет? 33, 55, либо 77? Присылаю свой вариант. 33, 55, либо 77 в Telegram, либо в Макс. 8-922-300-104-6 наш номер. И оставайся на связи. Не забудь свой номер тоже продублировать, чтобы мы с тобой могли связаться как можно оперативнее.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вопрос сегодня самый первый прислала Виктория. Привет.
1: Привет.
0: А как денек твой?
1: Отлично.
0: Поделишься, для кого сертификат, кому подаришь?
1: Сыну.
0: Так, сын школьник или...
1: Школьник, да.
0: Ой, ну...
1: Если он не пойдет, у меня есть кому подарить.
0: Есть еще запасной мужчина. Ой, извини, пожалуйста, за шутку. Дурацкая, конечно. Да. Да. Шутка так себе, но я рада, что всегда есть план. Останови меня, пожалуйста, Вика. Ладно. Ладно, погнали. Сегодня режиссеру М. Найт Шьямалану исполняется сколько-то лет. Это режиссер, который снял «Шестое чувство» и многие другие фильмы. Как ты думаешь, сколько же ему исполняется? 33, 55, либо 77?
1: 55.
0: Безусловно. Именно так, и даже мое дурацкое чувство юмора не помешало тебе победить. Я поздравляю тебя и твоего сына.
1: Спасибо.
0: И желаю тебе классного дня.
1: И тебе, и всей Тюмени.
0: О, Тюмень, Вика передает привет.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Мы только что были Леони и Калум Скотт, это программа «Плюс Вайп», и к нам вот-вот присоединится Таня Завроцкая со свежей афишей, расскажет, какие мультики и фильмы у нас сегодня ожидаются в премьерном показе, и поможет тебе определиться с выбором, чем заняться в ближайшие пару дней в нашем любимом городе. Не пропусти!
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером плюс 18, ночью плюс 13, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на четверг и пятницу. В эти два дня будет много интересных мероприятий, но начинаем мы, как обычно, с кинопремьер. С 6 августа в прокате приключенческая сказка «Последний богатырь» Колобок. На этот раз Колобок решает переписать собственную судьбу и случайно становится напарником скромного пекаря Тихона. Впереди Белогорье, приключения и главный замес года – 6+. В тот же день в кинотеатрах стартует фантастическая комедия «Смешарики сквозь вселенные». Крош и Ежик находят необычное устройство и оказываются в игре о будущем. Теперь они обычные дети на космическом корабле, летящем к Марсу. Когда же выясняется, что это вовсе не игра, начинается настоящее межпланетное приключение 6+. Если к вечеру вам захочется более взрослого юмора, то в 20:00 в Доме печати начнется чилл-шоу. 4 комика располагаются на диванах, обсуждают новости и истории жизни и превращают обычный разговор в импровизационное шоу. Специальный гость выпуска Кирилл Андреев, 18+. Также в 20:00, но уже в Бруклин Боул на Тимофея Чаркова 60 с сольным стендапом выступит Заур Туганов, резидент стендап на ТНТ и победитель проекта «Звезды», 18+. До 8 августа в часы работы экодомов «Кристалл» и «Ситимолл» проходит замурчательная неделя ко Всемирному дню кошек. Здесь можно смастерить игрушки и когтеточки, сделать кошачьи ушки и маски и заодно разобраться, почему мурчание так хорошо поднимает настроение. Можно приходить всей семьей, особенно если дома уже есть тот, кто считает вашу квартиру своей, а вас лишь гостями, которые постоянно должны ему еду и не только. 0+. Завтра в 19:00 в ДК «Железнодорожник» Наталья Краснова представит новую стендап-программу «10 заповедей тети Наташи». Наталья честно предупреждает, программа у нее новая, а сама Краснова уже нет. И именно поэтому ей есть что нам рассказать. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тем не менее, 12 часов и 38 минут. Будем разыгрывать сертификат в гастрокафе белорусской кухни «Василек» в ближайшее время. Кафе располагается на Первомайской, 18, на втором этаже. Работает сейчас в техническом режиме. И ты можешь в числе самых первых попасть туда и за наш счет вкусно перекусить. Хрустящие драники, нежное сало, блины и валерики, которые лепятся тут же. Конечно же, вареники. И акцент на них я сделала не случайно, потому что они будут ключом к, возможно, именно твоей победе. Известно, что рецепт вареников был заимствован у турок, у которых было похожее мясное блюдо в тесте. Как же оно называется? Варианты ответа присылай в наш телеграм либо в Макс 8-922-300-104-6. Свой номер телефона тоже не забудь. Ну, а я перечислю, из чего выбирать и какие варианты ответа у нас имеются. Итак, первое – это дюшвар, второе – кебаб, третье – лахмаджун. А жду твоих сообщений, вижу уже самых первых смелых и умелых наших слушателей. Оставайтесь на связи, скоро все будет, скоро все узнаем.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
3: А другие?
4: А другие? Ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
9: 8:00. Пешком до садика и школы.
8: На работу в центр за 15 минут.
10: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
11: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
12: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В ближайшие минуты будем говорить об белорусско-турецкой кухне, потому что, оказывается, рецепт вареников был заимствован у турок, у которых было похожее мясное блюдо. В этом нам поможет разобраться Павел. Паш, привет.
2: Добрый день.
1: Расскажи, ты уже обедал сегодня?
2: Нет, только собираюсь еще.
1: А, что планируешь? Думал об этом уже?
2: Нет, снова зайду, что будет, возьму, а так очень драников хочу.
1: Драников?
2: Да.
1: О, горячо поддерживаю. Надеюсь, что твой следующий обед состоится уже в гастрокафе белорусской кухни «Василек». Осталось только повторить ответ на следующий вопрос. Как называется турецкое блюдо, прародитель драников? Дюшвар, кебаб, либо лохмаджун?
2: Дюшвар.
1: Да, безусловно, все именно так. Я тебя поздравляю. Я, если честно, сама решила разобраться. Дюшвар — это вот, получается, вареники. Кебаб — это что-то вроде шашлыка, да? Все мы знаем вот этот люля-кебаб.
2: Да-да-да.
1: Да, а лохмаджун — это просто, получается, лепешка,
2: на которой
1: кладутся ингредиенты, да? Что-то вроде турецкой пиццы.
2: Угу.
1: Ну вот. Да, тоже вкусно, но драники у нас прямо по курсу. Желаю тебе приятного аппетита.
2: Все, спасибо.
1: Угу, погнали дальше. Послушаем в самые ближайшие минуты сочнейший хит от Gayazos Brothers. Это «Санта Лючия». Ну, а прямо сейчас «Питбуль», «Нео» и «Give Me Everything». Это «Красная Армия».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Внимание, 12 часов и 53 минуты. Я думаю, что хороших новостей у нас предостаточно. Сегодня 2 сертификата подарили самым активным слушателям. Завтра будет еще 2. Это барбершоп «Мужики Про», а также сертификат на любую пиццу в «Папа Джонс». Ну и еще тура. Тура идет на спад. Это прекрасная, восхитительная, замечательная новость, которую я с тобой с удовольствием делюсь. Надеюсь, что дождика в ближайшее время такого прям сильного не будет. И синоптики со мной согласны. Вроде как до воскресенья, до понедельника точно не ожидается. Что же касается музыки, в самое ближайшее время ждем Алекса Ворона с его масштабным хитом «Fever Dream» и «Делай громче».
1: Прогноз погоды.
0: В эти минуты в Тюмени плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером плюс 18, а ночью до плюс 13. Осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити-Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити-Молл. Будет очень громко.
7: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
11: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить. Пора действовать.
15: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Тюмени, час дня. Впереди главные хиты этого лета. Скоро услышим мощную тему Вертига от дуэта Avalon Rockstan. Ну а прямо сейчас на Мизе Бауза Magnetic. Делай громче.

Трогательная история. Это Антон Токарев и его «Седьмой лепесток» на Красной Армии. Ну и еще немного больше драмы скоро будет в нашей с вами жизни, потому что в Тюмени планируется строительство новых культурных локаций и театров. Так, театр на 500 мест появится в Заречном микрорайоне и на 300 зрителей будет построен в районе аэродрома Плеханова еще один театр. Ну и новые концертные залы тоже планируются на мысу, на пересечении улицы Республики и Старого Тобольского тракта, на улице Профсоюзной на берегу реки, и это будет прям-таки самый-самый центр города, так что придется оккультуриваться, деваться некуда, ждем с нетерпением, когда же начнется уже возведение этих зданий. Ну и, кстати, да, это же новые рабочие места, это новые рабочие места и для тех, кто актеры, и для тех, кто персонал, в общем, новость однозначно хорошая. Еще одна хорошая новость: впереди группа «Пицца». Услышим очень душевную историю под названием «Золото» сразу после Джонаса Блю и его темы «Girl» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 21, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Далее вечером до плюс 18, ночью плюс 13, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем удачную совместку «Клатч» от диджея Смэша и Артема Кача.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Гейрадзе, вещанная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
2: Вайп. Плюс вайп.
4: На Красной Армии.
3: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп.
4: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на четверг и пятницу. В эти два дня будет много интересных мероприятий, но начинаем мы, как обычно, с кинопремьер. С 6 августа в прокате приключенческая сказка «Последний богатырь» Колобок. На этот раз Колобок решает переписать собственную судьбу и случайно становится напарником скромного пекаря Тихона. Впереди Белогорье, приключения и главный замес года 6+. В тот же день в кинотеатрах стартует фантастическая комедия «Смешарики сквозь вселенные». Крош и Ежик находят необычное устройство и оказываются в игре о будущем. Теперь они обычные дети на космическом корабле, летящем к Марсу. Когда же выясняется, что это вовсе не игра, начинается настоящее межпланетное приключение 6+. Если к вечеру вам захочется более взрослого юмора, то в 20:00 в Доме печати начнется чилл-шоу. 4 комика располагаются на диванах, обсуждают новости и истории жизни и превращают обычный разговор в импровизационное шоу. Специальный гость выпуска Кирилл Андреев, 18+. Также в 20:00, но уже в Бруклин Боул на Тимофея Чаркова 60 сольным стендапом выступит Заур Туганов, резидент стендап на ТНТ и победитель проекта «Звезды», 18+. До 8 августа в часы работы экодомов «Кристалл» и «Ситимол» проходит замурчательная неделя ко Всемирному дню кошек. Здесь можно смастерить игрушки и когтеточки, сделать кошачьи ушки и маски и заодно разобраться, почему мурчание так хорошо поднимает настроение. Можно приходить всей семьей, особенно если дома уже есть тот, кто считает вашу квартиру своей, а вас лишь гостями, которые постоянно должны ему еду и не только. 0+. Завтра в 19:00 в ДК «Железнодорожник» Наталья Краснова представит новую стендап-программу «10 заповедей тети Наташи». Наталья честно предупреждает, программа у нее новая, а сама Краснова уже нет. И именно поэтому ей есть что нам рассказать. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что восхитительное от Мадонны и Мартина Гаррикса, тема «Bizarre». Продолжим этот день в компании мировых звезд и российских тоже. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
9: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
10: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
8: Есть даже логопеды и психологи.
10: М+, записывайтесь. 5-7-5-7-5-5. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
11: Медицинский.

0: заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в

82 12. Just when you think you've finally let go.

Красной армии только что были Настя и Дима Билан с темой «Эпилог». В Тюмени 13 часов и 42 минуты. Двигаемся далее. По пути залетая в нашу группу ВКонтакте и заряжаясь положительными эмоциями от просмотра свежего видоса с парада красных машин. Того самого события, на котором мы презентовали гимн Тюмени и на котором собралась, наверное, добрая половина нашего города, чтобы поздравить Тюмень с днем рождения, и которое это видео просто переполнено яркими эмоциями, красным ярким цветом, ну и, безусловно, впечатлениями, которые запомнятся надолго тем, кто там присутствовал, тем, кто там будет присутствовать в ближайшем будущем, ну и тех, кто там уже бывал, и я надеюсь, что собирается к нам вернуться. Это «Красная армия», делай громче.

0: Меньше 2 минут, и это интригующая тема в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Running от Рэя Далтона на Красной Армии. Далее будет ничуть и не хуже, потому что Варвара Чайка появилась в студии. Здравствуй, Варь.
1: Здравствуй, здравствуй. У нас что не день, то праздник. И сегодня отмечается Международный день подкаблучника. Ну, то есть принято поздравлять женатых мужчин, которые во всем уступают своим женам. Вообще вот так вот все классно. Ну, что я могу сказать? Конечно, это все в шуточной манере, этот праздник отмечается. Но что я могу от себя добавить, да? Под каблуком, но там солнце не слепит.
0: Не слепит. А я анекдот вспомнила, хочешь?
1: Давай,
0: вымирающий жанр анекдот. Только подкаблучник спрашивает у жены, можно ли сходить в баню с друзьями. Настоящий мужик и так знает, что ему нельзя.
1: Это мне нравится. Это очень хорошо. Надо возрождать этот жанр анекдотов.
0: Да-да-да. Мы с тобой будем главными по этому Супер. Возрождению культа Супер. Анекдотов.
1: Великолепно.
0: Хорошо тебе дня, вообще всего-всего.
1: Тебе тоже хорошего дня. Пока-пока. Тюмени 14.00. Ну что же, на таком вайбе и продолжим. Впереди диджей Грув, Пилатов и Кэрос. Классная тема, счастье есть. Но сначала латино вайбы от Хьюгала Moving to the Sun.

На Красной Армии Тедди Свим с приятной вещицей. Мистер Кноу и Тол в продолжении этого приятного дня. Погода великолепная, не душно, не жарко. Приятный, приятный прохладный ветерок. Ну, как бы плюс на дворе у нас четверг, такой последний рывок перед пятницей, перед выходными. Ну, а как развлечься в этот уикенд, подскажет наша афиша мероприятий, которые мы уже выложили в нашу группу во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Заглядывай обязательно, там каждый найдет движ по вкусу. Ну, а мы продолжим дальше продвигаться в сторону окончания этого рабочего дня. Впереди Энима и Джей со стилевой пластинкой Out of My Body. И появятся ребята сразу после дуэта Dose LSP с песней «Солнце золотое» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 22 градуса тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером чуть похолодает до плюс 18, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет звонкий с лиричной историей в теме «Невероятно».

0: послушаем полностью уже через минуту.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
5: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

На Красной Армии A-Nord и 54 Ultra с пластиной Talk to You. В Тюмени уже 2 часа 40 минут. И вот подъехала инициатива от общественников освободить одиноких россиянок от работы в пятницу. Конечно, с целью налаживания личной жизни. Идея супер. Только один вопрос. С кем одинокие девушки будут налаживать личную жизнь, если одинокие мужчины будут работать по пятницам? Ну, предлагаю инициативу модифицировать и освободить от труда всех нуждающихся. Во второй половинке план супер. И чтобы у каждого было больше времени, ну, на уход за собой и на налаживание этой самой личной жизни. Но относительно наших дальнейших музыкальных планов, впереди жизнеутверждающая тема Тука Розона от Пнау и The Warning. И прямо сейчас диджей Смэш и поет с песней «Беги» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 22 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 18. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стилевая вещица от мото «Инда Клаб».

0: главного тюменского чарта «Выборка» послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРТП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm.
7: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
4: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

в Тюмени 15.00. А мы движемся далее. Впереди группа Fast Boys с пластинкой This Feeling, но сначала классная тема с Self-Eva от Tempo.

На Красной Армии DVN с ремиксом на песню «Можно я с тобой» — это настоящий хит соцсетей. А завирусился он как гимн спасения бездомным животным, ну, которых забрали люди из приютов. Очень трогательная и важная история, хоть автор и закладывал совсем другой смысл в текст. В Тюмени уже 3 часа 8 минут, мы движемся далее, где нас уже ждут бывшие лидеры главного тюменского чарта диджей Тиесто и Бриэна Грейс с атмосферным саундом «Beautiful Place». Но сначала послушаем Мишу Миллер и ее «Хей, на-на-на» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 22 градуса тепла, ветер слабый, вечером чуть похолодает до плюс 18, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Горячущий дуэт Хьюго и Солта с не менее горячей темой «Джамайкен бам-бам».

0: полностью уже через одну минуту.
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы» дарим Bluetooth-колонки, пауэрбанки, а также сертификат на мясо. Не пропусти! Шоу «Летние каникулы».
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится диджей Годжа с темой «Мичико». Вот так красиво продолжим уже через одну минуту.
2: Реклама.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
0: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

На Красной Армии Юлия Зиверт с темой «Газ». И это 16-я строчка главного тюменского чарта «Выборка» для хита этого лета. Ну, несправедливо низкое положение в чарте. И если ты хочешь поддержать Юлю на ее пути к лидерству, заходи на наш сайт redarmy.fm и ставь сердечко этой красотке. Кто знает, может, уже завтра в 19:00, когда стартует «Выборка», мы увидим Юлю, ну, если не в первой пятерке лучших, то хотя бы в десятке. Далее же с лучшими из лучших продолжим. Встретим Chemical Brothers с мировым хитом Galvanize. И прямо сейчас еще один участник нашего хитового чарта Holiday Boy с темой Loco La Vida на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Грейсленд» от коллектива «Ирбрукс». Насладимся этим саундом полностью уже через минуту с небольшим.
2: Реклама.
3: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити-Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити-Молл. Будет очень громко.
4: Главный тюменский
5: главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

Сьогодні 16.00. Погнали в новый час, впереди много хитов. Из ближайших к нам Bruno Mars, классная тема I Just Might, но сначала ламповая магнитик от The Bounce.

На Красной Армии группа Infinity с хитовой вещицей «Где ты?» Я же порекомендую быть завтра утром с Антоном Колевым в утреннем шоу «Летние каникулы», потому что завтра последний день, когда Антон дарит сертификат на кругленькую сумму в магазин «Согласия», а также гаджеты, пауэрбэнк, либо Bluetooth-колонку. Ну а как выиграть такие классные призы? Присоединяйся к Антону уже завтра с 7 до 10 утра. Он подробно все для тебя расскажет. Ну, а мы погнали дальше. Начинаем мы наше плавное шествие в сторону вечера, и компанию нам составит Disco Line и Tinashe с манифестом No Rock Boys. И прямо сейчас новинка от Филатова, Кэрос и СТ. Песня «Там, где рассвет» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 22 градуса тепла, ветер слабый, вечером чуть похолодает до плюс 18, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дуэт Ольги Серябкиной и Димы Уриха с пластинкой 8901.

0: Послушаем эту горячую историю полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
1: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
0: Кто? Горыныч?
1: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
0: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
2: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
3: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
4: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость» РНВ-72-23-122-2025-28-08-2025.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Шоу Гейрадзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
9: 8:00. Пешком до садика и школы.
8: На работу в центр за 15 минут.
10: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
11: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
12: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

На Красной Армии «Медуза» и Генрико Мамильо с мощным саундом «Don't Wanna Go Home». Что переводится как «не хочу возвращаться домой», ну, уместно услышать эти строки «вечер пятницы», например, ну, настроение субботы тоже отлично вписывается. Ну, а мы продолжим приближать вечер этого дня, и в этом нас поддержат две легенды Эминем и Риана совместкой песни «The Monster» сразу после темы «Ты помнишь» от Мари Краймбрери на «Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 22 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 18. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередная новинка. На этот раз от дуэта Баста и моя Мишель. Песня «Если я буду танцевать». Вот так красиво продолжим уже через полторы минуты.
0: Реклама.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
7: И слушай новые треки.
6: Ступай.
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай.
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай.
7: vk.com/redarmyfm.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Она заказывает ролл-пиццу, и в окна столе пицца, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
10: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
11: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-92.

времени 17.00. А мы продолжаем продвигаться в сторону вечера и под компанию Звонкова с классной пластинкой «Рискую». Но сначала приятная тема «Talk to you» от A-North и 54 Ultra.

Только что Нелли Фуртадо с музыкальным приветом из прошлого «All Good Things» на Красной Армии, что переводится как «ну, все самое хорошее». Ну, а все самое хорошее творится в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красной Армии». Тебя ждут музыкальные новинки эфира, афиши мероприятий на грядущий уикенд и, конечно, анонсы розыгрышей. Подписывайся обязательно, группа во ВКонтакте «Радио Красной Армии». А мы продолжим продвигаться в сторону вечера, но уже в компании «French Montana» и «Макса Би». Послушаем любовную историю песни «Ever Since You Left Me» сразу после новинки от Тимы Белорусских. Песня «Мысли» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 22 градуса тепла, ветер слабый, предстоящим вечером чуть похолодает до плюс 19, и осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Леди Гага и Дойчи с темой «Runway».

0: главного тюменского чарта «Выборка» послушаем полностью через две с небольшим.
1: Реклама.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа. Средство для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
8: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы».

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
0: Плюс Вайб
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Паводок в Тюменской области постепенно идет на спад, хотя динамика остается сложной и неравномерной. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние сутки уровень воды в реке Туре снизился еще на 4 сантиметра. Тем не менее, вода все еще держится выше отметки опасного явления на 39 сантиметров. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни уровень Туры продолжит снижаться с интенсивностью до 8 сантиметров в сутки. Губернатор Тюменской области Александр Мор подчеркнул, что спад воды идет, но это затяжной и неравномерный процесс, поэтому расслабляться рано, отметил глава региона. До 4 сентября планируется завершить капитальный ремонт на теплосетях в районе улиц Матросова, 27, Холодильный, 142, 50-летие ВЛКСМ, 31 и Мельничный, 83 в Тюмени. Как сообщает городская администрация, сети здесь проложены в конце 90-х и в начале 2000-х годов. За последние три года на этих участках было выявлено 13 повреждений. Ремонт должен сократить число аварий. На данный момент подача теплоносителя потребителям ограничена. На улице Челюскинцев в Тюмени отремонтировали дорогу. На участке улицы от Хохрякова до Советской вдоль здания гостиницы «Нефтяник» установлены две значительные просадки, сообщил глава города Максим Афанасьев. Работы выполняются в рамках программы текущего содержания городских дорог. Также завершен ремонт на участке улицы Советская от Челюскинцев до Дзержинского. В рамках нацпроекта завершается ремонт улицы Широтной. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Градусы» с песней «На ресницах». Послушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
5: Все для школы.
4: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
3: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
7: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Милый ужас, помоги!
12: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
13: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
12: Как-как?
13: 533-444. Записывай и звони скорее.
14: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
15: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
16: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
17: Застройщик OSZSB Development. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

На Красной Армии Шакира и Вайкла Джефф с танцевальной вещицей Hips Don't Lie. А уже завтра, в пятницу, пройдет стрим, который нельзя пропустить, ровно в 14.00. Розыгрыш подарков для тех, кто опускал билет в лототрон на параде красных машин, живое общение с ведущими Красной Армии, ну и, конечно, хорошее настроение. Стрим пройдет в нашей группе во ВКонтакте, радио Красная Армия. Подписывайся и включай уведомления, чтобы не пропустить. Ну а мы погнали дальше, где нас уже ждут Дима Урих с прикольной темой «На меня ты не сердись». И прямо сейчас Tame Impala и Дженни «Дракула» на Красной Армии.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Завещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Энки, металлопрокат и стройматериалы. Энки, арматура, труба, цемент и кирпич. Энки, выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки, стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
8: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
17: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Только что хитовая вещица от Мота, тема Индоклаб завершает этот час. Далее настроение поддержит Сергей Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Тут как раз для настроения новость. Женщина построила бизнес на сплетнях. Теперь зарабатывает этим себе на жизнь.
0: Так как, ей платят, чтобы она поделилась сплетнями?
1: Да, она собирает прям сплетни. Она утром выходит из дома, берет с собой блокнот, наблюдает,
0: серьезно?
1: Записывает все. Да, там один мужчина даже заплатил ей рекордную сумму, там чуть позже расскажу о цифрах, рекордную сумму, чтобы он, эта женщина не рассказала об его измене.
0: Ой-ой-ой.
1: Да, да, да. Бизнес, готовый бизнес, пожалуйста, берем
0: на заметку.
1: Да, берем пару бабушек. И начинаем раскручивать компанию. Да, мы дальше будем раскручивать музыку. Тебе хорошего вечера.
0: Тебе хорошего эфира, пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Ну что ж, все, с рабочими делами заканчиваем. Далее будем отдыхать в компании крутой музыки. Гвен Стефани, Hollaback Girl уже на подходе. И прямо сейчас появится Temper City Self-Aware.

Привет на Красной Армии, привет из прошлого. Гвен Стефани с пластинкой Hollaback Girl. Ну и вернемся, пожалуй, к новости, о которой рассказывал ранее. Женщина построила бизнес на сплетнях и теперь зарабатывает этим себе на жизнь. 67-летняя Мирьям из Колумбии встает рано утром, садится возле дома и начинает слушать, что происходит вокруг. Она записывает в блокнот разговоры людей, собирает слухи, а также хранит дома целую стопку фотографий соседей и схему их предполагаемых отношений. Женщина называет себя королевой сплетен, и в целом, наверное, она права. Купить у нее информацию можно всего за 5-10 тысяч колумбийских песо, это 100-200 рублей примерно. Однако прайс меняется в зависимости от ценности сведений, изредка и даже платят за сохранение тайн. Например, один мужчина заплатил рекордные 700 тысяч, это около 18 тысяч рублей, чтобы она не рассказала о его измене жене. Вот так вот, отличный стартап, берем на заметку, зарабатываем. Далее будем не зарабатывать, только отдыхать и, конечно же, в компании классной музыки. Слейтер Дэнс на подходе, и прямо сейчас Филатов Кэрос среди счастливых людей. Меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного вечера.

0: погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем крутой трек «Meet Me in the Dark». Это Эйви. Всего через 2 минуты с небольшим, ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2GIS.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа. Средство для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
10: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
11: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
12: Гиадзе, «Вещанная сказка».
13: 51 87 37.
14: Категория 0+.

0: то выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени с 1 октября планируют поднять родительскую плату за детские сады на 80-200 рублей. Такая информация указана в проекте постановления городского департамента образования. Также с 1 сентября откроются дежурные группы, которые будут работать вне обычного расписания сада. Стоимость их посещения составит 4150 рублей в месяц. Увеличение размера платы власти объясняют повышением цен на продукты питания. Дежурные группы создаются в садах по запросу родителей. Они будут работать по своему графику. Капитальный ремонт подземного перехода между детским стационаром и взрослым отделением завершат в Тюменской областной клинической больнице номер 2 до конца августа. Об этом сообщает агентство «Тюменская линия». Ежедневно по нему перевозят детей после операции и реанимации, сопровождают их на обследование и процедуры во взрослом корпусе. Подземный переход капитально отремонтировали при поддержке благотворительного фонда «Лаки» и компании-партнера. В Тюменской области прошел день велосимбезопасности. Сотрудники госавтоинспекции провели с участниками дорожного движения разъяснительную работу на перекрестках и у пешеходных переходов. Только в областном центре в этом году инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности более 2000 человек, передвигающихся на электросамокатах и велосипедах по пешеходным переходам, не спешившись. В этом году в регионе произошло 73 ДТП с участием электросамокатчиков, в них ранены 78 человек. Это на треть больше, чем годом ранее. С участием велосипедистов произошло 77 ДТП, 2 человека погибли и 78 получили ранения. На этом все. Хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем классную пластинку «Зеленые глаза» Люсь Чеботина.
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: Всего через 3 минуты с небольшим на Красной Армии.
3: Реклама.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
9: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр «М+». Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
10: Медицинский центр «М+». Верь опыту.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
13: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
12: А другие?
13: А другие? Ну, ждут доставку.
12: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
14: Тимофея Чаркова, 60.
15: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
16: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
17: Гиадзе, вещанная сказка.
16: 51 87 37.

Южел с летней историей Moving to the Sun. Завтра тебя ждет тоже кое-что летнее, а именно шоу «Летние каникулы». Присоединяйся с 7 до 10. Да, также еще и летние подарки. Например, сертификат магазин «Мясо Согласия». Так что присоединяйся, получай крутые подарки, порцию отличного настроения, конечно же, музыку. Да, музыка у нас будет и далее. Впереди Уиз Халифа, Чарли Пус, легендарная история «See You Again». И прямо сейчас Майя Мишель с пластинкой «На малиновой луне». В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем новинку Федука. Губы целуют. Буквально через 2,5 минуты.
0: Реклама.
7: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити-Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити-Молл. Будет очень громко.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
8: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы» дарим блюдо.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
2: Плюс Вайб
0: на Красной Армии.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

Тюмени 7 часов. На дорогах у нас состояние отличное. Есть небольшие затруднения на Московском тракте. В остальном все в полном порядке. Далее отличная история The Bowsy. Magnetic послушаем прямо сейчас.

на Красной Армии только что Arctic Asti с пластинкой «Бриллиант». Ну а завтра в программе «Плюс Вайб» тебя ждет сертификат на любую пиццу в «Папа Джонс». За это, мне кажется, стоит побороться, так что обязательно присоединяйся, сделай перерыв в работе с 12 до часу, поучаствуй в игре и получи подарок. Ну и, конечно же, отличное настроение тоже тебе гарантировано. Все это будет по будням с 12 до часу, программа «Плюс Вайб» на Красной Армии. Далее у нас будет отличная музыка. Насладимся историей «Я буду». Вспомним таких ребят, как Five's The Family. И уже сейчас Мия Бойко, ее тема «Экспонат». В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появятся Майк Познер и Дэвид Гетта «I went back to Ibiza». Ждем этот легкий саунд на Красной Армии через 2.5 минуты.
0: Реклама.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте «Согласие.ска.ру» или в ближайшем магазине «Согласие». Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
10: Застройщик ООО «СЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Mi Chico» от диджея Гоха. Через 3 минуты ровно на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Замените стекла в моей машине.
5: Какой у вас автомобиль?
4: Современный.
5: Конечно, заменим.
6: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
7: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
8: 8:00. Пешком до садика и школы.
7: На работу в центр за 15 минут.
9: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
10: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
11: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных.

0: пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Центр юридической помощи «Имеем право» сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий, максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Юлия Зиверт и ее трек «Газ на Красной Армии» только что. Ну а завтра утром проснемся не просто в отличном настроении, а в великолепнейшем, потому что шоу «Летние каникулы» продолжается с 7 до 10 по будням. Еще и подарки летние. Сертификат в магазин «Мясо Согласия». Ну а если вдруг не интересует мясо, то вполне можешь подзарядиться гаджетами. Пауэрбанки, блютуз-колонки — все это ждет тебя уже завтра. Присоединяйся с 7 до 10 к Антону Колеву. Ну а мы будем двигаться далее. Впереди Good Charlotte, I Just Wanna Live. И уже сейчас послушаем прекрасную Мари Краймбрери. Ты помнишь. В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем приятного вечера.

ты в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
8: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
9: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.

На Красной Армии Алок и Халид с темой Dive Into Me. Ну а завтра мы будем наслаждаться самой яркой музыкой, потому что главный тюменский чарт выборка стартует именно завтра в 19.00. Покажем, предлагаю залететь на наш сайт radarmy.fm, если, конечно, есть желание поддержать своего любимчика. Голоса принимаем именно там. radarmy.fm, welcome. Далее у нас в планах послушать крутую тему «Там, где рассвет», Филатов КРССТ. И прямо сейчас нечто из классики. Crazy Town, Butterfly. В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Бауэр, calling out for you.

0: Реклама.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлением. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку Вани Дмитриенко. Недоступно. Всего через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
2: И слушай новые треки.
0: Ступай.
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай.
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай.
2: vk.com/redarmyfm.
8: Главный тюменский.
9: Главный хит на этом.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Вот с пластинкой Stay в переводе «Останься». Ну а тебе рекомендую подключиться завтра к нашему стриму. Пройдет он в группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». И если, кстати, ты принимал участие в лототроне на параде красных машин, то именно завтра будем дарить подарки. Так что присоединяйся, не пропускай, запомни, пятница, группа «Красная Армия», 14.00. Будем ждать с нетерпением. Ну и далее будем наслаждаться качественной музыкой здесь, на «Красной Армии». Меня

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
10: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
7: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
6: Кто? Горыныч?
7: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
6: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
8: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
9: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
10: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
11: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
12: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
13: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
14: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
15: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Главный тюменский музыкальный чарт.
6: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 16 градусов и малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных. Реклама.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
10: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
12: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние

0: Реклама.
1: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?